0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
14: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Турция.
0: Оди Радио Глас Турция.
7: Гидар Реди Амурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг, Радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
9: Аңлаватканына Тюркия Овоза радиосы.
7: Эво Ифонитис Тюркия.
3: Олди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурият Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radiosu.
14: It Turkiye hangia radioya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия схма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
2: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидар эди амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Турчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
17: こちらは Turquía の声ラジオです。
10: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
16: It Turquía hangia radyoya?
5: Oldu Radio Glas Turquía.
12: Turquía öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитплеер Тюркияның теки радиофи.
6: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hongia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.